0: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.
1: Сводку Главного управления гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 83 года.